0: через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

только в этом 2026 году. Окей, 3.33 в столице. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто еще не спит. И доброе утро тем, кто уже проснулся на другом конце страны. Всем отличного воскресного уикенда, который советую проводить с Европой Плюс. А уж она позаботится о шикарном саундтреке для этого дня. Например, уже прямо сейчас услышим визитную карточку Рэя Далтона «All We Got» и послушаем Брак Сикстиены, мега сильную вещицу под названием «Fate to Exist».

0: совместку от Боба Синклера и Кайзи «I Can't Wait». Ну а стиле здесь насыпят как следует Эвелин и Рокстон «Vertigo». Это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди, так что не уходи далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Так, вы, случайно, не одна семья, Игорь, Марина?
3: Нет.
4: Точно в разных машинах?
5: Не, в разных.
2: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
5: Марина!
3: Да, Игорь!
2: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
4: Игорь, зачем кричишь, что ты сидишь?
2: Не, причем, знаешь, не да, Игорь. Да, милый, о, Игорь.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: из The Warning побывали в Лос-Анджелесе на студии звукозаписи Up Now, и там записали вот этот трек, который оставался неизданным все эти годы. Представляете? Вышел только в 2026-м и активно покоряет чарты планеты. Вот такая короткая история создания этого хита. Ну а что услышим далее? А вот что у нас? Ваня Дмитриенко с мощнейшей работой «Ртуть», еще «Two Colors» и «Safri Duo», «Head Above Water», но сперва здесь Zen Malik и «Die For Me».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких разговоров, ничего лишнего, только суперхиты. А услышим мы Френч Монтану и Макса Ви хип-хоп трек «Ever Since».

Начинаем в 8 утра, так что смело присоединяйся. Ну а пока качнем свое настроение под такие хиты, как Hollow от финского электронного проекта Ebon. И появится на Европе Плюс обладательница одного из мощнейших голосов планеты. Шведская певица Ларин с хитом Warning Signs через 2 минуты.

0: строчка чарта BTS Swim. Все это не только мы обязательно послушаем, но уже в компании Дениса Романова, который через 10 минут будет здесь.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
3: Спасибо.
1: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Ура! Спасибо!
5: Ура!
1: Ура!
2: Вот странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: 20. Второе место уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Если тебе по душе что-то такое колоритное, летнее, то обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Или можешь в мобильном приложении нашем проголосовать. А можешь и там, и там. Где больше нравится. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет команда Coldplay и еще целый ряд артистов. Там и Burna Boy, тот самый, который выпустил буквально вчера или позавчера гимн чемпионата мира по футболу вместе с Шакирой. Их работа We Pray, Coldplay и Burna Boy. Будет Крейг Дэвид и Боб Синклер. Будет и Brax Extend с работой Pay to Exist. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01. С 27 по 29 мая в Экспоград Юг

0: 12+.
1: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
4: Новый «Джак РФ-8». Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. «Джак РФ-8» для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в «Леон Авто».
5: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. «Дагомыс» – лучший выбор.

0: это модно Европе. Плюс его поп, хип-хоп, немножко трэп. Вообще всего там намешано, всех стилей. История намек на нос. На нос. Прости, мод, намек на нос. Ну все, ребята, это утро. Всем доброго утра, кстати говоря. Попейте кофе, позавтракайте обязательно плотно. И, конечно, слушайте классную музыку. Например, такую работу, как «Намек на нас» от Мота. Еще будет «Кужель», классная танцевальная тема, летняя «Джамайкан». Будет хип-хоп-суперстар «Пост Малон» с треком «Колда». Все это впереди.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
5: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса больше хитов и больше музыки. Будет легендарный Тиесто, хитмейкер всех времен и народов, его история Beautiful Places. Классная тема. Еще из классного, конечно, Timbaland One Republic. Их величайшая работа Apologize. А еще актуальная танцевальная тема от Sony Fader и Think About Us. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра.

0: это Тиесто на Европе Плюс. Величайшие электронные артисты, EDM, артист электронный танцевальный. Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Много всего разного, в том числе, конечно, твои любимые поп-хиты. И, если уж заговорили про поп-хиты, конечно, я тебе напомню, что уже с завтрашнего дня ты сможешь выиграть билеты на большущее, огромное шоу Вани Дмитриенко в Москве, в Лужниках, которое пройдет 2 августа. А завтра можешь выиграть себе пару билетов из сотни, парочку. Так что шансов довольно много. Заходите на europaplus.ru, почитайте, где, когда, во сколько, что нужно сделать. Все предельно просто. Это спойлер небольшой. И билетов много. Сотня билетов, поэтому шансы велики. Заходи, почитай и, конечно, удачи, удачи. Выигрывай. Мы с тобой пока продолжим слушать классную музыку. Впереди Offenbach, Over You. Классная танцевальная тема здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж. Живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись. Купи 6+.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
5: От продюсера «Богемской рапсодии».
6: Я верю, что музыка может изменить мир.
5: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
6: Знаете, чего я хочу?
7: Стать самой большой звездой.
8: 27 мая. Каро 8. Галерея.
5: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
9: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
12: Следующим можешь быть ты.
13: Утром по будням в 9:30.
14: Звони и взламывай.
15: Сейф в бригаде У.
16: 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Новинка от команды Be Now на Европе Плюс. Ту Курасон или Your Heart, так переводится, так называется. Ну, сердце, твое сердце, грубо говоря. Вся сила там. Есть еще, конечно, сила в нашем чарте Еврохит Топ 40. Именно он возвышает треки, которые ты слышишь прямо сейчас на вершину. Кстати, это новинка, поэтому в чарте он еще не представлен, но может поменяться все, если ты проголосуешь за него на europaplus.ru или в мобильном приложении. Так что welcome. Пока что слушаем уже проверенную работу, абсолютно хитовую, от Бенсона Буна, Sorry I'm Here for Someone Else. Будет Зейн и его поп-рок-история Die For Me. Все это впереди.

0: команда Майя Мишель, их история на малиновой луне. Классная тема, классная. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет еще одна легендарная, хотя я уже эту работу, получается, в легендарные приписал. Такая и есть она. Будет Риман и Супергерл, классика, классика. Будет Рихэп и Лока Лока. А еще, конечно, в следующем часе мы с тобой ждем крутой уикенд, шоу. Выходной день, у нас тоже есть утреннее шоу. Это крутой уикенд, и там много подарков, много классного контента. Все впереди.
1: Утром, по будням, на Европе Плюс.
2: Так, вы, случайно, не одна семья? Игорь, Марина?
3: Нет.
4: Точно в разных машинах?
3: Не-не, в разных, в разных.
2: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
3: Марина! Да, Игорь!
2: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
4: Да, Игорь, зачем кричишь, что ты сидишь?
2: Не, причем, знаешь, не да, Игорь. Да, милый. О, Игорь!
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

Эда Риман и Supergirl. Легендарная история в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет крутой уикенд, подарки имеются, ждем их. Будет классный контент, все впереди.

0: 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро. В России могут закрыться до 15% микропредприятий. В МГУ отменили введенные ранее меры из-за кори. И Петербург возглавил список популярных направлений на лето. Об этом прямо сейчас. Итак, в России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам года составит 14-14,5%. Известия пишут, что на фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. В России начали дорожать морепродукты. Как пишет «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова, рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии, лососевые рыбы по более высоким ценам. Кроме того, отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а рестораны начали повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%. В МГУ отменили введенные из-за кори противоэпидемиологические меры. Соответствующее решение принял ректор вуза Виктор Садовничий. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что студентов корпуса МГУ, где был зафиксирован случай заболевания, перевели на дистанционное обучение. Проводилось эпидрасследование. Специалисты установили круг контактировавших с заболевшим и организовали медицинское наблюдение. Дептранс Москвы опроверг сведения о камерах для фиксации перехода на красный свет. Информация, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Как сообщили в ведомстве, речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков. Такие устройства не фиксируют нарушения со стороны велосипедистов, пользователей СИМ или пешеходов. Санкт-Петербург возглавил список популярных направлений для летнего отдыха внутри страны. Северная столица по популярности обошла курорты Краснодарского края в статистике одного из сервисов для планирования путешествий. На Петербург пришлось почти 18% бронирований гостиниц. Второе место заняла Москва, далее идут курорты Краснодарского края. При этом самым популярным форматом жилья летом стали гостиницы, у них 2/3 бронирований. Далее идут апартаменты и гостевые дома. В конце выпуска курсы валют на выходные и ближайший понедельник: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Европе плюс.
1: Приветствуем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс прямо сейчас. У нас первый час крутого уикенда, поэтому пока немножко выдыхаем, расслабляем мозг. Он у нас бывает загружен часто, поэтому слушаем классную музыку, слушаем, я поделюсь, конечно, хорошим контентом интересным. Вы послушаете его в Киномиксе, у нас подборка интересная на этой неделе. У нас, впрочем, всегда они интересные, но тем не менее. Будет игра Киномания, в ней наш эксклюзивный мерч, подарки, все будет. Все скоро, обязательно. И музыка, конечно, самое лучшее. Скоро послушаем Мари Краймбрери и историю «Давай не ждать». Погнали!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Подборка фильмов, сериалов, тематических, которые наверняка тебе понравятся, и ты что-нибудь для себя точно отметишь, что можно посмотреть вечером или на неделе. И, конечно, в одном из них кроется подсказка. Подсказка для игры «Киномания». Она будет чуть попозже. Пока слушаем подборку. На этой неделе у нас детективы с закрученным сюжетом. Я знаю, что детективы многие любят, поэтому слушаем внимательно. «Клуб убийств по четвергам», так называется картина. Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли в роли пенсионеров-детективов из дома престарелых. Звучит как комедия, но на деле это один из самых элегантных и остроумных детективных ансамблей года, где каждый персонаж с биографией в несколько томов. Интересно. Смотрим, отмечаем себе. «Резиденция», так называется этот сериал. Убийство, которое случилось прямо во время официального приема в Белом доме, и эксцентричная женщина-детектив под подозрением, у которой буквально весь персонал и все гости. Звучит интересно. Такая завязка необычная. Это класс. Мы сейчас внимательно слушаем следующую картину, запоминаем ее. И, конечно же, можно в целом посмотреть. У нее хорошие рейтинги, так что себе отметь. Это картина под названием «Достать ножи». Мы в целом отмечаем это название. Ну, это картина третья, «Воскрешение покойника». Дэниел Крейг в образе Бенуа Блана добирается до маленького городка с католической церковью, убитым мансиньором и ножом в спине. Значит, история такая. Молодого священника переводят в небольшой городок штата Нью-Йорк в помощники к отцу Уиксу, который требует называть его мансиньором. На этой почве не случается какой-то конфликт. Неприязнь перерастает в настоящую такую конфронтацию. А на следующий день после открытой ссоры священников Уикса загадочным образом убивают прямо в церкви после проповеди. Отец Джа становится главным подозреваемым, а к расследованию начальница полиции привлекает не кого-нибудь, а частного детектива Бенуа Блана. Как раз-таки того самого, которого играет Дэниел Крейг. Интересно, «Достать ножи» мы смотрим и запоминаем. Потому что скоро, во второй половине этого часа, мы будем играть в «Киноманию». Это подсказка была. И, конечно, в целом, заходи на europaplus.ru или в наше сообщество официальное, нашу группу ВК. Там можешь найти подборку. Несколько фильмов, по-моему, десяток аж целых фильмов. Детективы с закрученным сюжетом. Они тебя ждут. Welcome!

0: это проект «Медуза». «I don't wanna go home tonight». Классная танцевальная тема. Кстати, про дэнс-хиты. У нас их здесь много на Европе+. Плюс. В крутом уикенде полным-полно. А еще, конечно, много в нашем топ-клаб-чарте. Там 25 лучших дэнс-хитов планеты. Они тебя всегда ждут. А если мало ли вчера прослушал свежий выпуск шоу, то можно послушать все выпуски в качестве подкаста. Так что заходи в europaplus.ru или наше мобильное приложение. Все это слушается там без каких-либо ограничений. Все, естественно, бесплатно для тебя. Еще, конечно, для тебя будут подарки скоро в игре «Киномания». Мы ее ждем. И, конечно, гороскоп совсем скоро, буквально вот через пару-тройку минут. Дождись.
1: Реклама. Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
3: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
3: Знаете, чего я хочу?
4: Стать самой большой звездой.
5: 27 мая. Каро 8. Галерея.
2: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
5: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 17 мая. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-либо. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас все будет отлично. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваше лучшее качество сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки абсолютно всем подряд. Стрельцы, вероятны незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, так что постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Готовьтесь. И рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, доброго дня. Это «Крутой уикенд» и «Киномания». В «Киномании» можно выиграть классный приз. Это наш эксклюзивный мерч от «Европа Плюс». Если хочется забрать его себе, надо прямо сейчас немножко пробиться, чуть-чуть, среди всех проявить себя, среди всех слушателей. Попасть в эфир, конечно, к нам. Вот что нужно сделать. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Во-первых, испытай свою удачу, да? Получится звониться или нет? Ну, я верю в себя, все окей. Во-вторых, знания, потому что у нас была подсказка в начале часа. Ну и интуицию, конечно, тоже, потому что если не слушал подсказку в киномиксе, то просто угадаешь и заберешь себе классный приз. Звони, мы тебя ждем.
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей. Крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
7: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
2: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Киномания.
1: Играем, раздаем подарки в киномании, в крутом уикенде на Европе плюс. Есть слушательница наша. Зовут ее Екатерина, она из Донецка. Екатерина, привет, доброе утро, здравствуй. Сразу к делу с тобой. Привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. У нас, значит, игра. Игра называется «Киномания». Нужно выиграть приз себе забрать. Она, естественно, о кино, то есть название говорящее. Поэтому у нас к тебе вопрос. У меня к тебе вопрос. Ты детективы любишь?
2: Обожаю.
1: Ты поняла, да, к чему я клоню? К тому, что у нас была в начале часа подсказка. Мы говорили о детективных фильмах и сериалах, которые у нас есть в подборке. И сейчас проверим, насколько ты внимательный слушатель, слушательница Европы плюс. Я тебе говорю три факта про один известный фильм. Ты мне говоришь название этого фильма и забираешь себе, ну, например, нашу термобутылку фирменную от Европы плюс, эксклюзивную, чтобы потом щеголять и показывать друзьям, говорить, что видали что? Не купить такое, только выиграть можно. Пробуем?
2: Конечно.
1: Ну, конечно, тогда факт номер один. Как я уже и говорил, мы на этой неделе рассказываем про, ну и в этот уикенд говорим о сериалах и фильмах с детективным подтекстом, скажем так. Итак, первый факт. Молодого священника переводят в небольшой городок штата Нью-Йорк в помощники к отцу по имени Уикс, который требует называть его мансиньором. Отношения у них не складываются. Вот такой первый факт. Есть какие-то прояснения уже сразу будут, или мы слушаем дальше?
2: Могу сразу сказать.
1: Ну, ты слушала, да? Ты слушала нашу подсказку в киномании. Ребята, вот как надо, смотрите. Если вы позвонили в киноманию, то надо не думать, а надо сразу говорить название, потому что надо слушать киномикс в начале часа, и тогда выигрывать будет предельно легко. Ну, давай, рассказывай, что у нас там было.
2: Достать ножи?
1: «Достать ножи». Третья часть фильма «Достать ножи». Мы про нее рассказывали. Фильм с Дэниелом Крейгом. У него очередное приключение детектива по имени Бенуа Блан. Мы про него сегодня рассказывали. И значит, ты молодец. Мы тебя поздравляем. Ура! Классная наша эксклюзивная термобутылка от Европы Плюс достается тебе. Нормальные выходные. Все, получилось. Удались.
2: Прекрасно.
1: Все, тебе хороших выходных, удачи тебе, пока еще раз тебе. Вот тебе, мы за тебя рады знаем. Все, хороших выходных, классного отдыха, классного. И с победой, конечно же. И музыки самой крутой. Есть Soul Superstar Teddy Swims, его история Mr. Know It All прямо сейчас в крутом уикенде.

Это Bruno Mars на Европе Плюс в крутом уикенде. I Just Might, так называется его работа. Она самая. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет легендарная тема от Алекс Хэбберн Under. Будет Arctic и Asti, их танцевальная тема. Можно сказать, UK Garage такой настоящий прям. Модный поп, так называется их работа. А еще, конечно, в следующем часе будет продолжение крутого уикенда. Будет дабл-хит. Будут электронные, да и не только суперстары внутри. Дождись, все скоро.

0: Peppers и поп-рок-хит легендарный Under в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будут электронные суперстары в дабл-хите. Конечно, я тебе напомню, что надо будет как следует поддержать любимцев в нашей официальной группе ВК, так что можешь туда уже зайти, ждать. Но все, я тебе расскажу чуть поподробнее, чуть позже расскажу. Все скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Краснодаре уже 9 часов.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Новости с плюсом.
2: Порция интересных событий со всего мира. С вами Кирилл Камбаров. Привет. Российские ученые изобрели сыр, продлевающий молодость. В состав чеддера и сыра с белой плесенью добавили специальные вещества, которые помогают организму бороться со старением, снимают воспаление и снижают риск деменции. Для лечебного эффекта достаточно съесть всего 20-40 граммов продукта. Килограмм чудо-сыра обойдется примерно в 700 рублей. Американский бизнесмен Скотт Винсент Борба отказался от богатства и стал священнослужителем. 52-летний сооснователь крупного косметического бренда разочаровался в роскошной жизни и обратился к вере. По словам миллионера, он испытывал чувство неудовлетворения вопреки достатку, поэтому направил все свое состояние на благотворительность. Сейчас он живет в крошечной комнате, и она пуста. Жизнь миллионера сократилась до самого необходимого, но при этом он счастлив как никогда. А вот Папа Римский Лев XIV удивил публику неожиданной деталью в образе. Главу римско-католической церкви запечатлели в робе и белых кроссовках известного спортивного бренда. Выбор обуви епископа Рима взорвал соцсети. В них восхищенные пользователи массово принялись делиться фото священнослужителя. Кроме того, некоторые начали сравнивать его с героем сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли. Журналисты рассказали, почему коробки с яблочными гаджетами нельзя быстро распаковать, особенно если делаешь это одной рукой. По словам авторов, которые изучили интервью топ-менеджеров компании Apple, это было сделано намеренно. Оказывается, во время долгой распаковки пользователь получает удовольствие. Блогерша Летиция Гомес перевоплотилась в певца Майкла Джексона и впечатлила зрителей. Ролик появился в ее соцсетях. Инфлюенсерша разместила кадры, на которых она сделала макияж, кардинально изменивший ее внешность. Девушка превратилась в Джексона с точностью, повторив его черты лица. Пользователи искренне восхитились результатом работы Гомес в комментариях под постом. В Британии открыто брачное агентство, чтобы помочь выжить редким грызунам. Защитники природы стали вести племенную книгу «Сонь». В ней содержится информация обо всех этих животных, содержащихся в неволе. Их дата, место рождения и родословная. Эти данные помогают подобрать особи, идеально подходящих друг другу для продолжения рода. На этом пока все. Далее еще больше хитов, больше музыки в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
0: На Европе Плюс. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд продолжается. Во втором части крутого уикенда мы уже традиционно слушаем дабл-хит. Точнее, я слушаю, некоторые слушают. А кто-то принимает участие в голосовании. И это правильно, потому что за любимых артистов нужно голосовать обязательно, чтобы послушать два трека подряд своего любимчика в нашей официальной группе в ВК. Так что не ждите, скоро будет там выложено голосование. Пока мы ждем. Будем слушать дуэт-клан «Карусел» и их танцевальную тему «Райд». Ну а дабл-хит совсем скоро.

0: на Европе плюс.
1: Голосование. Первое, ребята, на сегодня, конечно, вообще в целом уикенд у нас продолжается. Вчера был сегодня, так что мы не первый бит проводим в эти выходные. Но сегодня у нас начинается все интересно с электронных суперстаров. Дэнс-поп-звезды вообще в целом много на себя берут. Много перепробовали стилей, и хиты у них потрясающие, это 100%. Рассказываю, кто есть кто. Ну и, конечно, напоминаю, надо прямо сейчас, когда расскажу, зайти в нашу группу в ВК и проголосовать. Там Европа плюс официальное сообщество ВКонтакте. Рассказываю, как и обещал. Этот коллектив стал первым азиатско-американским проектом, которому удалось возглавить главный музыкальный чарт США в 21 веке. Это команда Far East Movement. Легендарные ребята. Есть еще французский диджей, который начинал карьеру с граффити и уличного искусства, а позже стал одним из самых востребованных продюсеров мировой музыкальной сцены. Потрясающий диджей Снейк. Много работ и с Джастином Бибером, да и вообще в целом есть интересные темы. И, конечно, есть интересная новость для тебя. Только тебе решать, кто будет лучшим в этой битве. Кто выиграет, ты прямо сейчас решишь, если зайдешь в нашу группу ВКонтакте, в наше сообщество ВК, и проголосуешь за одного из артистов. Это либо Far East Movement, либо DJ Snake. Буквально 3 минуты, и мы будем подводить итоги, так что голосуй быстрее.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: Европе плюс.
1: Это дабл хит в крутом уикенде. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. У нас все решается молниеносно здесь. Вот раз зашел, проголосовал в ВК, и сразу голос появился, и сразу все видно, кто вырывается вперед. Все, мы подводим итог. Смотрим, кто стал лучшим в этой битве. И либо Forest Movement команда, либо DJ Snake, электронные суперзвезды в этой битве у нас. Рассказываю про них, ну или про него, не знаю, как получится. Один из клипов этого артиста снимали прямо в центре Парижа, и видео настолько быстро набрало просмотры, что не несколько дней держалась в мировых трендах Ютуба. Аж вот так вот. С результатом 54% голосов побеждает DJ Snake. Одолел команду Forest Movement, поэтому вот тебе победитель, твой любимец. Будем слушать два трека DJ Snake прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: величайший электронный музыкант DJ Snake, его история Lean On вместе с командой Major Lazer. До этого слушали трек с Джастином Бибером Let Me Love You, два трека, победитель дабл-хита, вот тебе и два трека. Одолел команду Forest Movement, тоже легендарные ребята, но тем не менее, твой выбор, твой любимчик. И обязательно будет еще одна битва в этом крутом уикенде, чуть-чуть попозже. Пока, ждем гороскоп, скоро еще ждем BTS, их история Swim, будет Earbox и Graceland, все это впереди.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
5: Каждый день на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: wanna type.
1: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 17 мая, воскресенье, Овны. Появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Прекрасно. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-либо. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все прекрасно. Зачем это все? Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, так что постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. И рыбы, представители знака, сегодня добьются заметного прогресса в работе.

0: и работа под названием «Let Me Be» в крутом уикенде на Европе Плюс. 22 место. Не там, там не про это сказали. Это как будто перевожу, синхронный перевод. 22 место в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Ты можешь проголосовать за эту работу. Если тебе она нравится по душе, то заходи, сайт, мобильное приложение, поддерживай, голосуй. Можешь выбирать кого-то другого, любого другого из артистов. Может быть, это будет Ваня Дмитриенко, послушаем его работу «Ртуть» скоро тоже. Будет и Brax XTN с треком «Pay to Exist». Все это впереди в крутом уикенде. Дождись!
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: Поездитель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: ВКонтакте для фанатов старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Хип-хоп суперстар Ever Since You Left Me, так называется его работа на Европе Плюс. С хип-хопом мы разобрались, все, галочку поставили, хип-хоп хиты послушали. Оно. А у нас дальше больше хитов, больше музыки, разнообразие, все наше, это наше любимое. Будут братья Бенасси, величайший итальянский танцевальный дуэт, их работа Make Me Feel, послушаем. Будет Билли Айлиш и прекрасная работа Birds of Feather, и поп-звучание, и немножко роковое, все там внутри. Все послушаем скоро, и, конечно, скоро будем слушать продолжение крутого уикенда. В новом часе подарки, классный контент, все там, все лови.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
3: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
5: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
3: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
6: Европа+.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Москве 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро. Фрагменты беспилотника упали в столичном аэропорту Шереметьево. Болгария победила на Евровидении, и животные московского зоопарка начали сезон уличных прогулок. Об этом прямо сейчас. Итак, фрагменты беспилотника упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В сообщении говорится, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы. Ночью, напомню, Москва и область подверглись массированной атаке украинских дронов. По последним данным, погибли 3 человека, еще 12 пострадали. Болгария впервые стала победителем конкурса «Евровидение». По совокупности голосования членов жюри и зрителей первое место заняла болгарская певица Дара. Израиль занял второе место, третье – Румыния. Конкурс в этот раз проходил в Австрии, поскольку в прошлом году победителем стал певец из этой страны. А из-за участия Израиля в этом году «Евровидение» бойкотировали 5 стран – Ирландия, Испания, Исландия, Нидерланды и Словения. Чайник для китайского императора продали на аукционе в Гонконге за 2 миллиона фунтов стерлингов. Это почти 200 миллионов рублей. Артефакт приобрела частная азиатская компания. Итоговая цена превысила предварительную оценку аукционного дома. Чайник 18 века был изготовлен из белого нефрита для китайского императора Цаньлуна. Несмотря на возраст более 2 столетий, предмет сохранился практически в идеальном состоянии. Синоптики предупредили о риске солнечных ожогов в столичном регионе. Жители Москвы и области призывают носить головные уборы и очки. Также необходимо следить за ультрафиолетовым индексом на улице, пока солнце находится высоко. Об этом заявила ведущая научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик посоветовала носить светлую одежду и головные уборы с полями, чтобы защитить от ожогов уши. Соблюдать эти правила важно в мае, начале июня, пока не появится легкий загар. Животные московского зоопарка начали сезон уличных прогулок. Это, например, карликовый бегемот Ксюша, медоеды и сурикаты. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что бегемот выходит на улицу при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов. Ранее на Большой пруд, старой территории столичного зоопарка, вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере, где поддерживалась комфортная для них температура. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем привет. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается, и вот что делаем в этом часе. Скоро будем слушать горячую новинку, трек, который в себя включил одного из главных музыкантов в электронной индустрии и второго из поп-индустрии. А вместе выдали нам, ну, в общем, послушаем, что они нам выдали, что-то интересное наверняка. Есть еще игра, игра, в которой есть два участника, классные подарки, это игра пинг-понг, конечно, в этом часе тоже ее ждем. Еще будет классная музыка. В ближайшее время Хужель, Джамайкан, классная и колоритная история будет. Авалон, Рокстон и Вертиго. Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Ох, что за новинка горячая сегодня, ребята, у нас. Классная тема. Два электронный суперстар и поп-суперзвезда Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Как-то так сложилось, что еще в далеком 2014 году, страшно говорить далеком, но это правда уже давно было, они записали работу совместную. Называлась она тогда Rewind Repeated. Так, вот такой трек. Но как-то так получилось, что официально они его не выпустили. И вот, спустя многие годы, эта работа вышла в свет. Вот говорят, что источники говорят, что 11-12 лет прошло, потому что в 2014 году они записали, в 2015 Гаррикс сыграл на одном из фестивалей музыкальных. В общем, вот спустя эти годы все, наконец-то, они выдали нам горячую новинку. Трек под названием «Repeated» от Мартина Гаррикса и Эда Ширана. Послушаем.

0: И проще некуда. Ну, надо было эту подводку как-то сделать. Простите. Проще некуда, ребята, выиграть классный приз здесь, на Европе Плюс. Скоро. Потому что мы ждем игру «Пинг-понг». Она буквально через... Ну ладно, совсем-совсем скоро, так что дождитесь. Участников двое, шансов выиграть довольно много. И подарки, конечно, классные. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Жди. Будет еще классная музыка. Скоро Black Eyed Peas, «Where is the love?». Работа величайшая. Будет и Зейн с треком «Die for me». Все это скоро.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Родинка». Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.

0: 71 12+.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
4: Летние шины Пирелли. Это на

0: надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Pirelli. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
2: Я верю, что музыка может изменить мир.
1: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
2: Знаете, чего я хочу?
3: Стать самой большой звездой.
4: 27 мая. Каро 8. Галерея.
1: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
4: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Продолжается он вместе с игрой под названием «Пинг-понг». Прямо сейчас у тебя есть возможность забрать тебе классный наш мерч эксклюзивный, подарок, который наверняка тебе нужен, пригодится, ты о нем мечтаешь. Ну, есть многие, кто хотят себе в копилку подарков наш классный мерч. И для того, чтобы его забрать, нужно позвонить, да, 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Ловим в эфире двух участников. Звоните, шансы дозвониться есть. Вполне себе. Удачи!
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внутрикостная дентальная имплантация.
9: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
10: Мам, голова болит и горло.
11: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш», 12+.
13: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Играем в пинг-понг. Классная игра, классная. Сложная, но классная. Сложная, потому что, конечно, в воскресенье утром, даже днем, если... Вот представьте, скажут так, быстро сочиняй слова. Чего? Какие слова? Но наши слушатели, они самые крутые, поэтому у них все получится. Они сейчас попытаются выиграть себе классный подарок. Наш мерч от Европы Плюс. Знакомимся с ними. Во-первых, есть Иван. Иван из Нижнего Новгорода. Иван, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, привет.
1: Иван. Слышно, все хорошо? Все окей со связью?
2: Да, привет.
1: Супер, привет. Иван, есть еще один участник, его зовут Андрей, и он тоже из Нижнего Новгорода. Так вот вышло сегодня, так получилось. Андрей, привет, доброе утро тоже.
3: Привет, Европа+.
1: Привет. Нижегородская битва какая-то, всероссийская. Ребята, так вышло, у нас все по-честному. Вы позвонили, я вас вывел в эфир, когда нужно. К нам Иван дозвонился чуть-чуть пораньше, Андрей чуть попозже. Вот, собственно, вот вы и есть оба. Значит, рассказываю, у нас игра. Игра называется пинг-понг. Надо выиграть себе подарок. Есть наша стильная, классная, оверсайзная футболка от Европы+. Эксклюзивная вещица, которую можно себе забрать. Что нужно сделать? Я вам скажу слово. Вы это слово запомните. Можете записать себе куда-нибудь в телефоне, на бумажке. Как угодно. Самое главное, в течение минуты по очереди вы должны придумывать новые слова. То есть берете буквы этого слова и сочиняете новые слова. Все более-менее понятно по правилам. Окей? Иван, слышно? Нормально?
2: Да, обычно.
1: Андрей, окей? Понятно все? Все хорошо?
2: Да.
1: Ну тогда запоминайте слово, пишите себе его или где-то нацарапайте на столе. Слово «шоколад» сегодня. Шоколад. Прям по буквам вам сказал. Начинает у нас Иван, он дозвонился чуть-чуть пораньше. Иван, время пошло. Давай. Ну погнали.
2: Так, шок.
1: Шок, есть такое слово. Андрей.
3: Кол.
1: Кол, хорошо. Мы идем пока по легкому пути. Иван, давай. Давай. Еще раз.
2: Лад.
1: Ну, окей, хорошо. Андрей?
3: Ад.
1: Есть такой, наверное. Иван?
2: Школа.
1: Классно, молодец. Андрей?
3: Док.
1: Ну, пускай, ладно, так и быть. Иван?
2: Лоб.
1: Еще погромче чуть-чуть.
2: Ложка.
1: Там же... какая буква-то там, погоди? Не ж... Ж... Ше? Я не сдал. Я не сдал, кажется, правила русского. А знаете, что получается? Поскольку я ничего не помню, у нас получается по 3 правильных ответа у каждого, а значит, я вас могу обоих поздравить, потому что каждому достается по футболке фирменной от Европы+. Ура! С этим вас и поздравляю. Ура. Вы большие молодцы. Круто, что вы дозвонились, попали в эфир и сыграли вместе с нами. Здорово! Рады хоть чуть-чуть.
3: Супер!
1: Ура!
3: Отлично.
1: Это для вас, ребята.
3: Ура.
1: Все, вам хорошего дня, классного продолжения уикенда и пока-пока! Удачи вам и классной музыки, конечно. Адам Лэмберт будет, его легендарная тема «Ghost Town» прямо сейчас.

0: Аманда Токи Адел, их «Калифорния Найтс». Классная поп-рок тема почти в конце часа здесь, в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Но мы еще послушаем пару работ тоже отличных. Будет легендарная история от Маранди «Save Me». Будет один из главных хитов последних полутора лет или года, может быть, это Зиверт и Айсгергерт, их история «Банк». Все это скоро, все на Европе+. Плюс. Лови.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
6: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
5: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
7: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
5: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
10: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
5: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: праздник, работа с Эйми в крутом уикенде на Европе Плюс в конце этого часа. Впереди больше хитов и больше музыки. Продолжим крутой уикенд вместе с еще одной битвой дабл-хита. Там суперзвезды. Все, как мы с тобой любим, все скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 11 утра в Москве.

0: Европе плюс.
1: Привет еще раз всем. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе плюс. Меня зовут Денис Романов. Буду еще часок вместе с вами. Лучшую музыку, конечно, буду ставить. Причем в двойном объеме. Два трека подряд. Потому что это дабл-хит. Он будет скоро. Голосование будет тоже скоро. Где будет все, я тебе расскажу тоже скоро. Пока еще быстрее послушаем Offenbach, команду Offenbach, их работу «Miles Away».

0: на Европе плюс.
1: Вот и он, ребята, дабл-хит, еще пара артистов в битве в новой. И кто будет звучать в двойном объеме, у нас решаешь только ты. Причем сделать это удобно в нашей группе в ВК, в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Заходишь, выбираешь одну из артисток, которые у нас сегодня, и решаешь, кого будем слушать дальше в прям два трека подряд. Рассказываю про первую. Эта артистка любит стиль 80-х настолько, что вдохновляется модой и музыкой той эпохи не только для клипов, но и для сценических образов. Как мы это видим везде. Это прекрасная Зиверт. Да, разная, но вот в последнее время такая, и это круто. А эта певица, есть еще девушка, эта певица в детстве серьезно занималась танцами, даже мечтала о профессиональной хореографической карьере, а пока все не изменил интерес к музыке, настоящий интерес. И это круто, это Мари Краймбрери.
2: Танцую, как будто рядом океан.
1: Вот такая пара артистов в этой битве. Это Зиверт и Мари Краймбрери. И решать себе, кто станет лучше. Надо проголосовать за одну из артисток в нашей группе ВК Европа Плюс, официальное сообщество ВКонтакте. Заходишь, выбираешь, голосуешь. Буквально 4-5 минут, и мы будем подводить итоги. Так что быстрее заходи и выбирай.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс. Вот они, две суперзвезды в нашей российской, на нашей, точнее, российской поп-сцене. Зиверт и Мари Краймбрери. Обе, конечно, насобирали голосов в нашей официальной группе в ВК, в нашем сообществе ВКонтакте. И я тебе расскажу, кто стал лучшим, кого будем слушать мы дальше здесь, на Европе Плюс, в двойном объеме. Говорят, что перед тем, как выйти на большую сцену, она долго записывала демо дома, выкладывала их в сеть, а теперь ее песни знают далеко за пределами СНГ. Пока непонятно, да? Ну, сейчас расскажу. 78% голосов в нашей группе ВКонтакте за Зиверт. Зиверт стал победителем этой битвы. Послушаем два ее трека прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Это Зиверт. Вы, конечно, не узнали. Победительница дабл-хита и два ее трека «Wake Up» и трек «Life». Вот тебе, пожалуйста. И, конечно же, больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Тоже лови. Будет Феликс Йен и Жасмин Томпсон. Их уже такая легендарная история. И «Nobody». Также будет Эбон и Халлоу. И мод с работой «Намек до нас». Все это впереди, в крутом уикенде. Все совсем скоро. Обязательно дождись.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Купил квартиру в ЖК «Финпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
6: А я кладовую.
7: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА «Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
9: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CLClinic.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООО «За жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet – живи движением.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Медузы, танцевальный хит «Don't Wanna Go Home Tonight». Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Но, конечно, помимо музыки есть еще интересное, интересные новости. Если ты любишь классную поп-музыку, то завтра для тебя начнется... Вот завтра будет день X, короче говоря. У нас завтра начнется розыгрыш 100 билетов на сольный концерт Вани Дмитриенко. Реальное шоу с невероятным размахом, говорят. Пройдет 2 августа на стадионе «Лужники» и не где-нибудь. Так что обязательно выигрывайте. Я вам желаю удачи. Завтра все начнется. Почитайте на europaplus.ru, как, где, во сколько все будет происходить. Так что welcome. Шансы велики. 100 билетов — это много. А еще есть, конечно, классная музыка. Прямо здесь, сейчас ждать не нужно. Нужно слушать Алекса Уоррена и его работу «Fever Dream» в крутом уикенде.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». Угарен 121-230-001-3617. 12+.
3: Ваше здоровье
4: ближе, чем кажется.
3: Только протяните руку.
4: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
3: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
4: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
3: Подробности на сейлаб.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18+.
7: Мы все разные, но ценим одно и то же. Надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
8: Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем «Кнауф Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. «Кнауф Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления. Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
12: Больше хитов, больше хитов, больше музыки.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: электронный суперстар Тиесто. Beautiful Places, так называется его работа. Прямо сейчас на Европе Плюс. Почти в конце часа, в крутом уикенде. Но у нас есть еще одна легендарная история. Без нее какой уикенд? Это, конечно же, Розе и Бруно Марс. Работа «Апати». Послушаем один из главных хитов за последние полтора-два года. Это 100%. Есть еще один R&B-хит, который уже на протяжении лет 20 нас всех радует. Это, конечно, Нелли и Келли Роланд и их «Вечная дилемма». Все это впереди.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-744-647-92-50. 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва. Улица Красная. Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Европа Плюс. Лучшие

0: чарта Еврохит ТОП 40 «Кто кого?» пока же на первом месте в нашем хит-параде Idol и BTS с хитом Swim, но на следующей неделе все может измениться, и все это благодаря вам и вашим голосам на сайте europaplus.ru. Welcome, голосуйте, выбирайте, кто они, 40 главных хитов недели. Ну а пока мы продолжим отдыхать. Welcome дальше, здесь Brock 16, Pay to Exist, встретим также Риану и еще впереди Макдон. Let me die, меня зовут Макс Вилен, отдыхаем вместе здесь, в компании лучших хитов на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
3: Первой.
2: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Алло.
5: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
4: Что? Ты же сам позвонил.
5: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
4: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CLClinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-289-99-66.
11: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
12: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
13: У нас в Краснодаре?
12: У вас!
13: Европа Плюс?
12: Да!
13: Ice Quest?
12: Ice Quest!
13: Прикольно!
12: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
14: С 4 по 29 мая.
15: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
16: Для любителей мороженого старше 12 лет.
17: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
18: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
19: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
20: Больше хитов.

0: ловить это крутое настроение артиста Мари Краймбрери только что на Европе Плюс. Давай не ждать, и я согласен. Давайте не ждать, давайте включать лучшие хиты этой планеты. Впереди на Европе Плюс здесь Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion. Чуть раньше здесь AGR, Week и Galaxy. Уже через пару минут от проекта Kungs.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Пол «Родинка».
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: 8-16-81, 12+.
1: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
2: Знают мамы.
3: Знают папы. Сиэль-Лаб для всех чекапы.
4: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
5: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
6: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
7: Все чекапы любимой лаборатории сиэль-лаб.ру. Скидка до 40%.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
11: Увидеть метро в Краснодаре — это фантазия. Увидеть

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: альбома Dirty Blonde, который 12 июня уже обещает быть. New Religion — яркий сингл с предстоящего диска. Там еще будет 13 треков. Так что мы ждем большую музыкальную новинку от Bebe Rexha. И, конечно, добавим прямо сейчас больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Sia, Kylie Minogue и их хит на двоих «Dance Alone».
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Массима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи – оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
11: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
6: Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.03.01.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

который можно назвать легендой и даже, кстати, спорить, наверное, никто не будет, правда же? Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов, еще больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России в часе новом. Welcome!

0: сигналями по Москве. Вэлла Вики знает, что делать, если утро вдруг, да, как-то начиналось не так, как вам хотелось. Да, бригада У будет ждать вас. Пока же впереди нас ждет Леони и Имран, The Weeknd. Еще впереди Али Фарбин и Imagine Dragons.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774. 656-96-72.
6: Steak and Fish.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
2: В CL-клиник прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
4: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
5: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
6: 18.35.
5: Фан-зона.
3: С 12 по 22 мая.
7: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
8: Для фанатов старше 12 лет.
9: 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

Роли в детективе сыграли Роман Курцын, Камиль Ларин и Валентина Мазунина. В столице проходит Московская музейная неделя. В рамках нее каждый месяц бесплатно можно посетить свыше 30 музеев, галерей и заповедников. У каждого свой день для бесплатного посещения. Например, сегодня бесплатно можно попасть в музей Булгакова, галерею Шилова, дом Гоголя, дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галереи объединения выставочные залы Москвы. Предварительно нужно оформить бесплатный электронный билет. Все детали можно найти на портале mos.ru. В Московском губернском театре сегодня «Дама с собачкой». Спектакль по одному из известных рассказов Чехова поставила режиссер Алла Решетникова. В центре сюжета Дмитрий Гуров. Он заполняет свои дни поисками любовных приключений, цинично оправдывая пристрастие несчастливой семейной жизнью. И все шло бы и дальше по накатанной колее, не случись однажды встреча с женщиной. Все началось как курортный роман, но обернулось тем, что было неведомо для обоих любовью. Начало спектакля в 7 вечера. Центр современного искусства «Винзавод» в эти выходные принимает фестиваль «Керамания». Это крупный маркет современной керамики и авторских ремесел. Более 130 мастеров представили посуду, украшения, интерьерные объекты, арт-предметы из керамики, стекла, дерева и текстиля. Пространство фестиваля построено как открытая мастерская. Гости могут наблюдать за работой авторов, участвовать в мастер-классах по лепке, мозаике и свободно работать с глиной в специальной зоне. Вход свободный. Столичное метро отмечает 91-й день рождения. В честь праздника на кольцевой линии сегодня до 8 вечера проходит парад поездов. Участвуют в нем 9 составов разных лет. От ретро-поезда «Сокольники» и именной «Красной стрелы» до новейшего состава «Москва-2026». Прокатиться могут все желающие. Ну а на станции метро «Партизанская» организована выставка ретро-вагонов и спецтехники, которая обычно скрыта от глаз пассажиров. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: что встречайте мистера Зейна Die For Me. Да, вот так бывшие из One Direction активизировались и напомнили о себе громко в этом году. Все парни выпустили практически новые альбомы, новые синглы. Зейн тоже не остался в стороне. Die For Me ждем через пару минут. Еще впереди Ваня Дмитриенко и Джейсон Деруло. Реклама.
1: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84.
4: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Ваше здоровье
6: ближе, чем кажется.
5: Только протяните руку.
6: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
5: Быстрые результаты анализа всегда с собой.
6: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
5: Подробности на «CLLab.ru».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18+.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой плюс». От продюсера «Богемской рапсодии».
9: Я верю, что музыка может изменить мир.
8: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
9: Знаете, чего я хочу?
10: Стать самой большой звездой.
11: 27 мая. Каро 8. Галерея.
8: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
11: Выиграй пригласительный на «Европе плюс Краснодар».
8: Для лиц старше 18 лет.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые «Умгал». Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
6: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Яндекс.Лавка».

0: здесь, на Европе Плюс. В часе новом их еще больше. Встретим Френч Монтана, Макса Би, Эйву Макс, Шангай, а еще впереди Доминик Файк.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 2 часа дня.

Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: классного музыканта из Великобритании. Это Алекс Уоррен. Алекс был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист» в этом году. Премию умыкнула и, в общем, заслуженно Оливия Дин. Но Алекс, конечно, был тоже по достоинству оценен. «Fever Dream» через пару минут ждем впереди. На Европе Плюс будет также Робин Шульц, топики «Оакс», «One by One» и «Елка» совсем скоро. Проще, говорит, надо быть. Давайте попробуем. Скоро.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Флеон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

0: More Than You Know и P-Now, The Warning с новинкой To Carison впереди на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре. При покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
11: Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 907 28.
12: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
14: Нет.
13: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
15: Категория 16+.
16: Знают мамы.
17: Знают папы.
18: Все лап для всех чекапы.
19: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
20: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарте.
21: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
22: Все чекапы любимой лаборатории selab.ru. Скидка до 40%.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: уже про лето, заметки уже. Алло, Зима и Порсугадамен. Совсем скоро, через пару минут здесь моя Мишель иногда и Green Day, пожалуйста.
1: Второе августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и громку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-60. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Леони Калум Скотт на Европе Плюс. Да, здесь можно оставаться. Это радиостанция номер один России. Здесь классная музыка, здесь лучшие хиты этой планеты. Давай проверим через пару минут. Кендрик и Сиза, например, ждут вас. Встретим также музыкальную шкатулочку от Уилли Уильяма, его Эго. А еще будет классный музыкант Тедди Свимс и его новинка сезона Мистер Ноу Идол. Стоит дождаться.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
9: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
10: А я кладовую.
11: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
13: В многопрофильной клинике «Сиэль Клиник» для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
12: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
13: «Сиэль Клиник». Нам доверяют самых близких.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

Мастер знает все, но никто не знает, кто окажется на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП-40. Никто, кроме вас, кстати. Да, только вы своими голосами решаете, выбираете.

0: этот раз уже все известно. Итоги смотрите на сайте europaplus.ru. Ну а что будет в следующую пятницу? Голосуйте и узнаем, как всегда, в ближайшую пятницу от Алекса Мануилова в 14:00 по Москве. Пока же впереди возможные претенденты. Это мод, намек на нас. Чуть раньше здесь Оливер Три и Робин Шульц, Miss You. И через пару минут Drug 60M, Pay to Exist.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Алло.
6: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы стамус.
5: Что? Ты же сам позвонил.
6: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
5: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
8: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
9: Ваше здоровье
10: ближе, чем кажется.
9: Только протяните руку.
10: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
9: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
10: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
9: Подробности на «сейлаб.ру».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 18+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
14: Европа Плюс. Лучшие

0: еще через пару минут здесь Illusion от Dua Lipa и поймаем команду Aerosmith.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОИНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: которое уже превращается постепенно в лето. И все это в компании лучших хитов здесь на Европе Плюс. Впереди, правда, лучший с нами Дамиан и Дэвид. Next Summer встретим также Зейна, Die For Me. А еще наша любимая Майя Мишель на малиновой луне. Скоро.
1: Реклама. Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
7: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
8: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
9: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
11: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
12: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
13: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная, 4. ОГРН 109 230 900 07 28.
14: Больше хитов, больше хитов,
15: больше музыки.
16: 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: группы «Моя Мишель», «Блюз для знакомых медуз». Да, королева интерпретации и музыкальных аллюзий только что здесь, на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Спасибо за эту приятную прогулку и за приятное космическое путешествие. Даже здесь с нами крутейший Ройк Соп, «Here She Comes Again». Будет также «Токио Хотел», «Калифорния Найтс», и через пару минут здесь Sony Фонера, D.O.D., «Pop It Bascom», «Think About Us».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Мам, голова болит. И горло.
6: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
8: Цена автомобиля «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Знают мамы.
10: Знают папы. Сиэллаб для всех чекапы.
11: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
12: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
13: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
14: Все чекапы любимой лаборатории «Сиэллаб».

0: Skinlab.ru. Скидка до 40%.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Увидеть метро в Краснодаре — это фантазия. Увидеть

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 102.2 FM. 102.2 FM.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
1: Спасибо.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
4: Спасибо.
5: Ура.
2: Ура.
0: Вот странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
15: Подробнее на билайн.ру 12+.
16: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
18: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
19: 12+.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс этот вечер проводит классная девушка. Она певица, она блогер, она актриса и просто очаровательная Аня Немченко. Аня, привет, добрый вечер.
3: Всем привет. Всем привет, всем здравствуйте. Хочу пожелать вам хорошего настроения тем, кто едет сейчас в пробке домой. И, конечно же, хочу передать привет нашим подписчикам. Я вас очень люблю.
2: Да. Слушай, но у нас за плечами длинные или короткие, вот тут уж у кого как, майские праздники, да, и мы, кажется, вот уже по традиции в эти майские праздники собрали все, цветение сакуры, сугробы, да, вообще. Тебе как вот от этой всей биполярки потихонечку привыкаешь на третий-то год, да, вот этого всего?
3: Я уже просто отпустила ситуацию и жду лета, вот, я поняла, что весну уже ждать бессмысленно, поэтому жду просто лето.
2: Ну, а что касается самих праздничных дней, то вот я подозреваю, что праздники — это для тех, кто работает в офисе, да, вот, выходные.
3: Да, вы совершенно правы.
2: А для людей как-то вот воскресенье бы вырвать.
3: Нет, у нас даже воскресенья нет, и праздничных нет. Мы, в общем, работаем.
2: А все-таки как-то ты все равно, ну, вокруг себя вот этот вайб ощущаешь, что страна ушла, вот кто-то там с рассадой поехал, да, кто-то там, да, не
3: конечно,
2: знаю, шашлычный дым поднимается,
3: конечно,
2: со всех сторон.
3: Конечно, я смотрела, знаете, в интернете как раз листала разные видео, смотрю, блин, те на шашлыках. Я говорю, Дим, ну раз мы не можем пожарить свой шашлык, давай хотя бы закажем какую-нибудь доставку. Прям так хотелось шашлыка с лучком. И мы так и сделали.
2: Итак, это Аня Немченко. Она сегодня с нами в течение часа на Европе Плюс. Поговорим с ней о всех ее гранях таланта. Стоит послушать.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Тот самый случай, когда три в одном. И актриса, и блогер, и музыкант Аня Немченко сегодня с нами. Ну и все-таки вот так, и все-таки твой аккаунт в одной какой-то там соцсети называется Немченко Actress.
3: Yes, of course.
2: Да, да, да. И что как бы рассказывает о приоритетах, ну вот как-то так получается, что вроде бы не о текущих. То есть ты актерскую историю немножечко, вот если даже посмотреть по сайтам профильным, поставила на паузу?
3: Да, я вообще начну с того, что в принципе мы начали вести блог для того, чтобы меня стали больше и лучше звать в кино сниматься. Но как-то так все закрутилось, завертелось, и на самом деле предложение в кино есть. Я очень люблю кино, кинопроизводство, и я очень хочу сниматься. Как бы я эту мысль не покидаю, Дима мой в курсе. Вот. Но пока что, к сожалению, как бы предложения были, но не было вот того самого проекта, вот того самого классного сценария, режиссера, продакшена, куда бы я прям такая сказала: все, ребята, я очень хочу в этом фильме сняться, и я иду туда.
2: Ничего себе, то есть у тебя такая ситуация разборчивости, когда, ну вот да, спасибо, но это не мое. То есть могу себе позволить.
3: К счастью, да, потому что раньше было иначе, правда, вот скажу. А сейчас, как бы, когда присылают проекты, я понимаю, что, возможно, проект хороший, но, например, там какая-то второстепенная роль. А я не могу сейчас себе позволить уйти на второстепенную роль, потому что люди, которые меня знают, которые меня смотрят, они хотят прийти в кино или там включить сериал и посмотреть полноценный фильм со мной. Ну, как бы, хорошие роли, а не прийти, как бы, посмотреть 3 минуты и все.
2: А знаешь, какие бывают 3 минуты, что ах, мастера эпизодов, правда?
3: Безусловно, но я же буду как бы объявлять об этом в своих социальных сетях, говорить: ребят, вот со мной выходит новый фильм, идите все, посмотрите, для меня важно.
2: И у меня вот как раз 45 сезонов.
3: И у меня там 3 слова, понимаете? Да, да, ну да. Кому это надо?
2: Понятно. А если в общем рассмотреть киномир, вот в сравнении с другим там, с музыкальным миром, который ты сейчас тоже хорошенько так попробовал на зуб, и с миром видеопродакшена, он какой? Он более бардачный, более хаотический, да, вот мир кино, потому что ведь это же огромный механизм. Я тебя озадачил. Приехали.
3: Да, прям озадачили. Ну, мир кино, он тоже классный. Вот знаете, вот есть певцы, потому что я была и в этой компании, потому что мое первое высшее образование все-таки музыкальное. Я училась на певицу, и потом я училась на актрису. Это, конечно, две разные ниши, и настроение в этих нишах тоже разное, но и там весело. Вот. Просто актеры, они такие более взбалмошные, они более...
2: Знаем.
3: Отпускают тебя, что ли, вот, ничего не боятся, не стесняются, как-то так.
2: Ну, глядя на тебя, не скажу, что ты не отпускаешь себя, ты, ну, может, не взбалмошная, да, но мне кажется, ты хорошо себя умеешь отпускать, да.
3: Нас смотрят дети.
2: Ладно, просто напомню всем, что с нами сегодня Аня Немченко, мы продолжим совсем скоро на Европе+. Плюс.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Снимает смешные танцевальные челленджи, в кино и сериалах тоже отмечается, да еще и песни пишет Анна Немченко. Сегодня с нами на Европе просто колыбается.
3: Приятно, всем привет, да? Еще раз.
2: Слушай, ну музыку ты пришла относительно-то недавно, да? Ну, я имею в виду вот в...
3: Это был мой второй заход, скажем
2: так. Да, второй заход, да. Относительно недавний, но сразу на крутой лейбл. Ты Вельветовка, да, вот
3: да.
2: Вельветовка,
3: да.
2: Слово, да? А у нас просто год назад Алена Михайлова была, это легендарная. Вот, и я тебя поздравляю с крутым местом, во-первых.
3: Спасибо,
2: да,
3: большое.
2: А, Мария ее мамой называет, а ты как зовешь?
3: Мама крестная, давайте так.
2: Ну, тебе так хорошо все зашло, тебе легко было найти в музыке своего слушателя, да, вот мы же все конкурируем за внимание, да, вот это самая драгоценная валюта, да, как сейчас все говорят.
3: Да, вот знаете, когда был мой первый заход, мне просто есть с чем сравнить, свой первый заход я выходила на сцену, и меня никто там не ждал. Никто не слушал, потому что я была никому неизвестным артистом. То в этот раз, когда я зашла в музыку, меня много кто уже знал. И меня ждали. И мы были в шоке, когда приехали в Оренбург. Потому что в Оренбурге было 5000 человек. И около 3-4 тысяч человек еще не попали. Их не пустили, потому что площадка сама просто по себе не позволяла. И в Нижнем Новгороде пришло 25 тысяч человек. У меня был шок, когда я вышла на сцену. Даже вот когда мы подъезжали, я и ребятам на сцене это говорила. Мы подъезжаем, а я не пойму, идет колонна из людей, пробка из машин. Я не понимаю, это что, все ко мне? И вот тут у меня прям вот подошли слезы, правда, на глазах. И это такое невероятное чувство. Вот на такую аудиторию, на такое количество людей я, пожалуй, в первый раз выступала. 25 тысяч человек. Это было серьезно.
2: Класс. Но сейчас у тебя вышел трек по городам, и он вроде бы как намекает даже на какие-то туры, не?
3: Конечно, да.
2: Конечно,
3: у нас в будущем стоит это в планах.
2: Материал, да?
3: Нет, еще вот набираем.
2: Классно. Вот это мне нравится вообще такая уверенность. Да, конечно. Нет, набираем, да. Ладно, что-то пропустили. Ищите нас в подкастах. Так советую я и наши гости. Актриса, певица и, конечно же, блогер Аня Немченко. Мы скоро вернемся.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
5: Все. Все.
4: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом. Greenflow.ru. Уантера. Москва. Оганск 15 774 656 96 72.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия. Бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys. Лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
1: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
5: Европа плюс.

0: Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
2: Родилась в Снежном, которая совсем даже не снежная, а вполне себе, вопреки названию, южная, а зажигает по всей России. Аня Немченко сегодня с нами на Европе Плюс. Знаешь, вот детские истории звезд всегда, они вот немножко как бы чем-то, наверное, похожи, да, и актер, я с детства хотел, вот я прям устраивал какие-то для перед родителями сценки, да, я хотел это, я пел фен, не знаю, там, да, еще что-то такое. И ты, наверное, не исключение, то есть какое-то было ли такое вот стремление сразу выделиться, экстравертность, вот это все, да?
3: Конечно, я представляла, что я Бритни Спирс. Отвечаю, я включала на видеокассете ее концерт в Лас-Вегасе и просто разрывала у себя в зале, пока дома никого не было.
2: А ты вот не задумывался, почему это вообще бывает? То есть люди живут обычной нормальной жизнью, а кому-то вот хочется это, да? Ты сама для себя как-то объяснял вот этот так, огонек, вот почему вот одним спокойно, да, а у других вот...
3: Ну, это сразу характеризует как творческую личность, творческого человека, который мечтает и хочет быть на сцене. И в дальнейшем он как это желание превращает в свою профессию.
2: У меня один путешественник был, он говорит, вот просто, знаешь, путешественником надо стать, для этого есть определенный какой-то толчок всегда. Вот, он рассказал свою личную историю, да. Вот, просто так вот человеку дай денег, он не будет путешествовать, он сядет у себя на участке. Вот, и мне кажется, вот, ну, и с артистическим призванием что-то такое, да, какой-то толчок должен быть.
3: Да, нет? Безусловно. Когда мне было 8 лет, мама сказала, просто у нас в городе, вот в Снежном, было два варианта. Или танцы, или скрипка. Я не захотела идти на скрипку. Я сказала, давай танцы. Мне это больше по душе. И я много лет, на самом деле, сколько, почти 10 лет, занималась танцами профессионально. И мне это очень нравилось. Мне очень нравилось выгрызать себе роль артистки, солистки. Вот, я солировала в этом коллективе. Мы много гастролировали, ездили по разным конкурсам. Но в какой-то момент я поняла, что как будто бы мне этого мало. Как будто бы мне недостаточно...
2: Маловато будет, как в том
3: быть
2: мультике,
3: на
2: да?
3: сцене, где я не одна, где есть еще все-таки коллектив. Вот, и я поняла, что я хочу петь и хочу солировать в качестве певицы.
2: Ну, так-то да. И тут все-таки кино где-то получается, оно...
3: Ну, нет, кино это уже было дальше. Кино — это жизнь меня так завела в кино.
2: Вот так вот. После маленькой паузы подкинем наши гости и быстрых вопросиков, а я напомню всем, что с нами сегодня Аня Немченко. Не пропустите самое интересное.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Аня Немченко, хотя одно время она себя сама называла стрекозой.
3: Боже, откуда вы знаете? Где вы это нашли?
2: В Европе. Плюс есть такая штука под названием интернет. Она где-то была еще и совсем недавно, и, возможно, будет в будущем. Сейчас не везде. Слов минимум, информация максимум. Вопрос кратко, ответ как захочешь. Посмотреть идею для ролика у кого-то. Это как вообще? Плагиат? Или это норма? Скажем, голосом Малышевой, да? Или спрячемся это за красивым словом «оммаж».
3: Слушайте, это нормально, но важно то, как ты это преподносишь. Мы много берем роликов. Во-первых, есть такое понятие, как тренды, которые переснимают все.
2: Ну, да.
3: Но даже если это не тренд, и ты у кого-то что-то подсмотрел, важно то это преподнести в своей интерпретации. И это уже будет по-другому, и это творчество.

0: Я со всеми говорю, и это общая история, что никогда не угадаешь. Вот. Но тем, наверное, и здорово заниматься.
1: Ну, у нас не, я не соглашусь, у нас не короткие ролики.
0: Не короткие.
1: У нас трехминутные ролики. Это очень
0: это
1: много.
0: Длинные ролики.
1: Да, для социальных сетей это очень много.
0: Ты всегда веселая и позитивная, по крайней мере, в кадре. А что может заставить всплакнуть тебя?
1: Ой, да все что угодно, на самом деле.
0: Да,
1: песня заиграла, и я начала плакать, что-то вспомнила. Я, на самом деле, очень сентиментальный человек. Плюс из-за того, что я актриса, у меня очень подвижная психика. И как бы, ну, я ничего там плохого не вижу. Я могу и поплакать, и позлиться, и быть не в настроении. Мой муж знаком с этими ситуациями. Вот, бывает по-всякому.
0: У тебя дочка Аглая, и хочется узнать, это все-таки от Достоевского или в честь современницы нашей еще одной Аглаи?
1: Это по Достоевскому, да. Потому что, когда я училась во ВГИКе, мы на втором курсе делали самостоятельные отрывки, и мы ставили «Идиота», и я играла Аглаю Ивановну. И я, когда разбирала эту роль, думаю, господи, ну что ж за имя такое? Прямо оно мне так запало, оно мне так понравилось. Аглая, как же красиво. Думаю, если у меня когда-то будет дочь, я ее назову Аглаей.
0: Вот это планинг вообще, конечно, 99-го уровня. И вокал чувствуешь мгновенно в треках, которые слышишь?
1: Я в этом, честно скажу, не сильна. Я недавно узнала вообще про существование ИИ. Я в этом динозавр. Но да, на самом деле это слышно. Вот сейчас, когда мне говорят, это ИИ или живой вокал, я вот прям сразу угадываю.
0: Гороскопы, натальные карты, бла-бла-бла или твое все-таки?
1: Ой, я люблю, обожаю гороскопчик почитать, чтоб мне наталочку разложили. Я такое люблю.
0: 31 мая в один день с тобой родились такие замечательные близнецы, как Клинт Иствуд, Уолт Уитмен, поэт Америка. Ну и разбавим этот американский компонент нашими. Наташка Королева и... Да, давай добавлю еще Олю Петрикову с Матч ТВ, потому что она недавно ко мне в гости приходила.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Я даже не знала.
0: С кем бы ты из них что-нибудь такое замутила бы, не знаю, выбор одного человека только. А может, еще кого-нибудь знаешь из 31 мая?
1: На самом деле, нет, у меня есть знакомые с 31 мая, но они не медийные люди. Блин, я даже не знаю. Ну, наверное, Наташа Королева, потому что...
0: Желтые тюльпаны.
1: Нет, «Маленькая страна». Это песня моего детства. Вот.
0: Честно и откровенно на все вопросы Weekend Star отвечает Аня Немченко. Мы вернемся через пару минут.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Звездно и интересно.
2: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» — это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы и творческие наборы. Маркер «Игрушка». Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А/1.
7: С 27 по 29 мая в Экспо Град Юг.

0: 18 12+.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. От продюсера

0: Богемской рапсодии.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
0: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
1: Знаете, чего я хочу?
2: Стать самой большой звездой.
3: 27 мая, Каро 8, галерея.
0: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
3: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
0: Для лиц старше 18 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличные вопросы.
1: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
2: И мы продолжаем шоу Weekend Star с Аней Немченко, актрисой, блогером и музыкантом. Вот блогер, такое слово, как будто бы оно сейчас стало вообще непонятным немножко.
3: Его очень начали обесценивать, как мне кажется.
2: Ты вот его считаешь прям практически профессией, да?
3: На самом деле, да. Блогер, инфлюенсер, еще есть такое слово. Прям вот более такое выразительное, скажем так. На самом деле, когда мы зашли в блог, мы поняли и ощутили на своей шкуре, как это тяжело. И как, какой это титанический труд, на самом деле, постоянно, 24/7, на протяжении многих лет генерировать контент, монтировать его, выкладывать, что-то получается, что-то не получается. На самом деле, это очень большой труд, который, к сожалению, обесценивают. Вот.
2: Как его можно обесценить, если ты делаешь хороший, качественный продукт, кто-то делает нехороший, некачественный продукт, твой же должен побеждать?
3: Нет, мы же говорим про тех, кто делает хороший, качественный продукт.
2: То есть все-таки вас слишком много с хорошими, качественными продуктами, да? А витринка-то всего одна, да, рекомендации.
3: Мне кажется, кто делает хороший, качественный продукт, их сразу видно. И сразу все понятно.
2: Я вот на тебя смотрю, и сразу видно, сразу понятно. Хороший, качественный продукт.
3: Ой, все засмущали. Спасибо большое.
2: Но у тебя на это большая достаточно команда, ведь это тоже вот надо всех, ты же чувствуешь ответственность, да, вот им надо всем.
3: Именно в блоге команда?
2: Да, да.

0: это вот такой основной... Нет, Руслан Псарев. Это такой основной костяк в нашем блоге. Еще есть, конечно, папа, еще есть Антоша, дядя Толя. В общем, вот...
1: Ладно, я тебе прокинул уже так про всплакнуть, но давай я глубже в это все-таки поковыряюсь. Прости, я журналист, да? Вот пишут же, что за улыбкой, да, всегда за улыбками в блогах, часто за идеальной картинкой скрывается какое-то страдание, да, что вот это все, ну, что вот эта картинка, как ты вот отнесешь к такому прогону откровенному?
0: В каком плане?
1: Ну, вот что вот, вот чем больше улыбок ты видишь, да, то, что люди позиционируют какую-то идеальную жизнь, красиво, все здорово, все весело, все здорово, а на самом деле так же не может быть постоянно.
0: А, слушайте, если вопрос конкретно про нас, не знаю, как у других, но мы никогда ничего не пытались показать, нарочито, какую-то картинку. Мы такие, какие мы есть. То, что мы не транслируем, не знаю, какие-то споры, разногласия, ссоры. Мы тоже ссоримся с моим мужем. Как бы нормальные люди, мы нормальная пара. Но мы это не транслируем, потому что зачем это людям? В целом, в масштабном плане у нас все прекрасно. Мы очень любим друг друга, и в целом у нас очень веселая, позитивная атмосфера. Это правда. Вот и все. Ну, как бы мы никогда ничего не пытались показать.
1: Молодец. Классно все ответила. И интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать, ловите наш подкаст и читайте нас на сайте Европа Плюс. Аня Немченко сегодня у нас в гостях. Вернемся после лучшей музыки.
2: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: внимание.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, и у нас в гостях, напомню всем, Аня Немченко. Она и про музыку, и про блоги, и про киношки, и даже про демографию. Просто, впрочем, респект. Вот у вас уже двое
3: Спасибо.
2: Детей. И вообще ты вся такая, как бы, да, за семейные ценности. Даже вот трек у тебя там «За мужем», там, да?
3: Да.
2: А вот сейчас вроде бы как бы такой общий тренд на «Одиноким лучше всех».
3: А вот на это была и ставка. Извините, если вас перебила, что очень много песен про неразделенную любовь, он ее бросил, она ушла, она страдает. А тем, у кого все хорошо, почему им никто не поет песни? Тем, кто замужем, кто счастлив в браке, у кого классный муж там или парень, или кто мечтает встретить свою любовь, почему им песен не пишут? Вот мы решили написать.
2: То есть это было прям сразу в задумке такой, да? Вот,
3: когда, да,
2: то
3: конечно.
2: Есть, сказала, а кому я буду петь? Она такая, типа,
3: конечно.
2: Вот этим всем там, да, которые... Ну, опять плохо, да. А за мужем, да. Ну и получается, вот ты уже упомянул, что твой муж, он и продюсер в музыкальном смысле, да, и вообще там меняла фамилия, прозвучала дважды, да, в предыдущем выходе. Он-то все это вывозит вообще. Ну, кстати, между прочим, вот он здесь, вот он подойдет к микрофону и скажет, Димка, ты вывозишь вообще всю эту историю сам?
4: Да, всем огромный привет. Я рад здесь присутствовать. Я вывожу, но очень у меня это практически не получается.
3: Со стороны так и не скажешь, да?
4: Ну, на самом деле, конечно, это сложно. Я сейчас не буду жаловаться. Это сложно. Ты находишься в тревоге, в ужасе, но так интересно это все. Это с таким удовольствием. И это, на самом деле, любимая работа, да, которая забирает очень много сил, на свободную жизнь вообще не остается времени, потому что у тебя есть любимая жена, у тебя есть дети, и ты должен всем уделить внимание, но, к сожалению, времени остается все меньше и меньше.
2: Но кем стать льву? Не спорите, не ссоритесь.
4: А он сам
3: это
4: выберет.
3: Как он сам решит, так и будет.
2: Это Аня Немченко и, кстати, ее муж Дима. Вот, и мы здесь на Европе Плюс скоро вернемся.
0: Александр Генерозов. Люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Плейлисты разных стилей и направлений.
14: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
16: И, конечно, котики.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресенье, вечер, весна и друзья Европы Плюс, такие как Аня Немченко, а рядом тут и Дима сидит, ее супруга. И что ж, лето впереди, ты уже себе наколдовала, напланировала отдыхов, купаний, океанов, морей, нет? Или лето это время поработать?
3: Нет, это время поработать, это как раз вот в музыке, как мне рассказали, это сезон поработать. На самом деле у нас уже очень много занятых дат, когда у нас какие-то выступления, съемки. Я на самом деле получаю от этого удовольствие. Ну ничего, ближе к Новому году отдохнем.
2: Но это же можно, кстати, совмещать, да, потому что люди потихоньку мигрируют куда-то в более зону комфортного климата, да.
3: Совмещать там... что именно? Музыку и отдых?
2: Выступила с концертом в городе Сочи, например, там, да. И...
3: А, ну в этом плане, конечно.
2: Вот где-нибудь в спа-резорте отдыхать.
3: Если позовут в Сочи выступать, буду только счастлива.
2: Ну это я так тебе вижу. Видишь, тебе такие планы. Вот. И дальше что? Альбом будешь писать?
3: Альбом, мы сейчас
2: говорят,
3: просто...
2: что не надо.
3: Вот, да. Мы выпускаем песни синглами. В целом нам это очень импонирует. И наша задача сейчас набрать достаточное количество песен, чтобы сделать большой концерт, большое шоу свое. Потому что, как мы поняли по поездкам в Оренбург и в Нижний Новгород, люди этого правда очень ждут.
2: Ладно, давай на прощание тебе, знаешь, что спрошу? Вот ты актриса, ты певица, ты блогер, да? А если мы тебя все-таки попробуем деконструировать, да, это все выключить, да, кнопочки там, такой, знаешь, тумблер, а кого увидим?
3: Перед вами будет, на самом деле, такая же Аня, потому что я такая есть. Вот мы сейчас с вами встретились на улице, да, пока вот сюда в студию поднимались. Вы же видели, какая я шла?
2: Да.
3: Ну, в целом, да, это как вот бы мое вот настроение. Конечно же, я как и нормальный человек, я устаю, и если выключить все, и я понимаю, что у меня есть отдых, я просто лежу, и все. Вот. Просто лежу и, не знаю, смотрю телевизор.
2: Спасибо огромное, что заглянул к нам.
3: И вам большое спасибо.
2: Много позитива всякого принесла. И у тебя прекрасный муж. Спасибо. Вот, и прекрасное все, по-моему.
3: Спасибо большое за приглашение. Я была очень рада нашей беседе.
2: Аня Немченко провела с нами этот вечер на Европе Плюс. Я же, Александр Генерозов, со всеми прощаюсь ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера.

0: Доминик Файк на Европе Плюс, Baby Doll, 18:19 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера, еще есть время классно отдохнуть, так что продвигаемся далее, не скучно, громко, очень музыкально. Впереди у нас классный трек от Brax XTN, Pay to Exist, и дождемся танцевальной работы от Боба Синклара и Кайзи, I Can't Wait, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
2: Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы и творческие наборы. Маркер «Игрушка». Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А/1.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый Jag RF8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Jag RF8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Leon Auto.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
7: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
9: Я верю, что музыка может изменить мир.
8: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
9: Знаете, чего я хочу?
10: Стать самой большой звездой.
11: 27 мая, Каро 8, галерея.
8: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
11: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 18 лет.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
15: Европа Плюс.

0: Томпсон, Клара Хайзен, Европе Плюс, I Can't Wait. Да, многие с нетерпением ждали теплой погоды. Вот, наконец, наслаждаемся классным теплым майским вечером в столице. Надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и хорошо. Ну, отличная музыка, по крайней мере, точно играет, если вы с Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Clan Carousel, слышим Ride. И дождемся новинку от Now is a Warning. Как раз-таки очень летний трек Tu Corazón. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
4: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Больше хитов. Больше музыки.
6: 102.2 FM. 102.2 FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие.

0: на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12

0: Urban, Hello на Европе Плюс. Ну, еще больше таких ритмичных, энергичных и электронных треков можно всегда найти в наших подкастах. Топ Клаб Чарт и Резидент. Заходите на сайт europaplus.ru. Все легко там найдется. Всегда можно устроить небольшую вечерину. Пока же переключаемся на рок-ритмы. Ждем Tokyo Hotel до финала часа. How to Love и Darren Hayes тоже здесь. Strange Relationship совсем скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
10: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
8: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. У каждого из вас есть шанс попасть на его концерт в Лужниках. За счет Европы Плюс мы будем дарить 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Начнем уже завтра. Так что обязательно следите за новостями, следите за тем, как все будет происходить. Подключайтесь завтра к Европе Плюс. Можно, да, один из билетов или парочку билетов себе выиграть. Так что welcome. Все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Пока же движемся далее вместе с Two Colors, Head Above Water. И дождемся Терри Свимс. Отличная новинка Mr. Know It All. Совсем скоро.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Полуродинка.
6: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
9: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
11: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Мистер Новерол, классная вещица от Терри Свинс на Европе Плюс. Я думаю, самое место ей в первой десятке нашего чарта как минимум. Так что, если нравится, поддержите на сайте europlus.ru. На следующей неделе все начинается по новой в Еврохите. Так что, welcome, голосуйте. Пока же продвигаемся далее вместе с Зейном. Услышим Die For Me и дождемся French Montana. Стильная вещица Ever Since You Left Me. Скоро-скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
10: От продюсера «Богемской рапсодии».
11: Я верю, что музыка может изменить мир.
10: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
11: Знаешь,

0: чего я хочу?
1: Стать самой большой звездой.
2: 27 мая, Каро 8 галерея.
3: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
2: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
3: Для лиц старше 18 лет. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие

0: Ряд «Ничего лишнего», только лучшие хиты на Европе Плюс. С нами в это время Миша Миллер, Алекс Велея, бам-бам. Альберт Райт уже здесь. Wild. Girls go wild. Слышим The Knox, Афи Такер, One on One. И много другой отличной музыки. Совсем скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
2: Что ты задумал?
1: Самара Уивинг снова в игре.
3: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
2: Не сдерживай себя!
1: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: Конго, это Рашин и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Горячая вещица из Карибского бассейна. Ну, у нас здесь в столице тоже бассейн образовался на улицах. Такой майский мощный дождь. Ну, в общем, тоже приятно иногда на это посмотреть из окна особенно. Вот. Надеюсь, вы наслаждаетесь майской погодой, наслаждаетесь классной музыкой. Продвигаемся далее. У нас впереди Алекс Ворон, Fever Dream, и дождемся Бенсона Буна. Sorry, I'm here for someone else. Совсем скоро.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: стартуем 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
3: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Дальше только хиты. 45 минут. Европа.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас, 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет. Ну, намек на понедельник уже появляется, намек на новую рабочую неделю. Надеюсь, вы классно отдохнули в эти выходные. Ну, новую неделю начнем, конечно же, вместе с бригадой У. Завтра подключайтесь пораньше, с 7 до 10 они будут здесь. Белл и Вики возвращаются тоже после выходных, так что все будет очень нескучно. Пока же движемся далее вместе с Бруно Марсом, услышим I Just Might. И через пару минут здесь ритмично работают Purple Disco Machine, All My Life. Дождемся на Европе Плюс.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама.
5: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
6: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
8: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
8: Знаете, чего я хочу?
9: Стать самой большой звездой.
10: 27 мая. Каро 8. Галерея.
2: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
10: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
2: Для лиц старше 18 лет.
11: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
12: Мой факт про курицу был первым.
13: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
11: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
2: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
4: 18.35.
1: Фан-зона.
3: С 12 по 22 мая.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для фанатов старше 12 лет. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, Ян.

0: Now is a warning на Европе Плюс. Tu Corazon. Ну, для тех, кто всем сердцем любит Ваню Дмитриенко и хочет попасть на его концерт, напоминаю, что завтра у нас начинается розыгрыш билетов на его грандиозное шоу в Лужниках, которое пройдет 2 августа. Завтра, да, начнем раздавать вам билеты. 100 билетов всего раздадим, так что обязательно поучаствуйте. Вам вполне возможно повезет. Все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Заходите, 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко здесь на Европе Плюс. Пока же ждем Риалто. No One Leaves the Discotheque Live и Зейн появится через пару минут. Die for me на Европе Плюс.
1: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, «Родинка».
9: С 20

0: 71 12+.
1: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
4: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любого квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
9: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
10: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Но других ваших любимых треков на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Права получают один раз.

0: Игрушка. Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А, дробь 1.
1: Ваше здоровье
2: ближе, чем кажется.
1: Только протяните руку.
2: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
1: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
2: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
1: Подробности на cllab.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18+.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
7: Алло.
8: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
7: Что? Ты же сам позвонил.
8: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
7: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
10: Тогда важно, где проект собираете.
9: И где?
10: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
9: То есть можно собрать весь проект сразу?
10: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
11: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
12: В многопрофильной клинике «Сиэль Клиник» для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
11: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
12: «Сиэль Клиник». Нам доверяют самых близких.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Европа Плюс.

0: Клара Кайза на Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, если кто-то соскучился уже по бригадю, ждет с нетерпением их появления, завтра утром, конечно, не забывайте подключиться с 7 до 10. Здесь на Европе Плюс, Вэл и Вики, бригада У. Будет, как всегда, очень нескучно, заряжено, так что welcome. А пока же движемся далее вместе с группой Tokyo Hotel. Слышим California Nights и Leoni тоже здесь, The Weeknd, через пару минут.
1: Реклама.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике KidsMed. Наши педиатры выезжают на дом без выходных. KidsMed в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 349 тысяч рублей.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
8: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: При поддержке Европы плюс Краснодар.
3: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
4: 12+.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Russian Air в Alejandro на Европе Плюс. Горячая вещица Pongo. Ну, надеюсь, скоро будем загорать, отдыхать и всячески по-летнему проводить время под эту музыку. Ну и не только под эту. Много классных хитов у нас всегда здесь в плейлисте Европы Плюс.

0: Сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет. Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время The Second Voice, Let Me Be.

0: делает его более чем актуальным на сегодняшний день, а еще раньше брак с XTN с работой Pay to Exist. И все это с большим удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет, всем отличной ночи. И Алекс Манойлов спешит напомнить лично про...
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Терри Свимс, Mr. Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки.

Все верно, советую там елка. Чем проще, тем оно почти всегда лучше и надежнее. Поэтому, если кто желает видеть елку на вершине нашего еврохита в финале этой недели, запоминаем простые действия. Открываем сайт europaplus.ru, заходим в раздел Еврохит ТОП 40 и жмем сердечко напротив хита. В пятницу включаем Европу Плюс с 14 до 16 и слушаем итоги недели вместе с Алексом Мануиловым.

электронной музыки. Завтра ему услышим от дуэта клан Карасел Райд. Все это и не только для тебя на Европе Плюс в ближайшие 30, так что не уходи далеко.

0: Faithless трек New Religion. Но сперва с нами легенда мировой электронной сцены Дэвид Гетто при поддержке One Republic с позитивной и танцевальной темой I Don't Wanna Wait. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Warning здесь на радиостанции номер один в России, в Москве. Час 33 и держим уверенный курс на утро понедельника, которое рекомендую встречать, конечно же, с бригадой У. Вэл и Вики сегодня.

компании, с хорошим настроением, то заводи будильник на 7 утра, чтобы не проспать. А пока за наше настроение в ответе будут Kendrick Lamar и SZA с хитом Lure, и услышим золотой голос группы One Direction, Зейна Малика и Die For Me.

7 от 23 января 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: продовжимо музики з Румунії. Богдан Медведєв, Broken Heart. И это лишь малая часть того, что ждет тебя на Европе Плюс в эти полчаса.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: численностью в 10 миллионов. Это Алекс Уоррен, трек «Fever Dream» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

этим летом попасть на шоу Вани Дмитриенко, которое он устроит 2 августа в Лужниках на 70 тысяч зрителей. И такое событие мы, конечно же, не можем обойти стороной, и нами принято решение разыграть туда целых 100 билетов. Розыгрыш стартует уже сегодня и продлится до 31 мая. Все, что нужно тебе, это слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать заветные пригласы. Так что не упускай такой шанс. Еще больше подробностей ищи на europaplus.ru. А я пока расскажу, чего послушаем далее. Например, величайшего модника планеты Weeknd, да и хит Call Out Your Name. И услышим диджея из Норвегии Алана Уокера и Broken Strings.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Клэра и Кайзо, танцевальную вещицу «I Can't Wait». Стиля будет раздавать Кайли Минок, «Lights, Camera, Action».
1: «Lights, Camera, Action», that's it.
0: И послушаем наших продюсеров из России, KDDK, Alex Alda, One and Two. Вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Самовар, пряники, оружие. Все узнали город.
6: Саша? Тут много городов.
5: Ту-ту! Нет, это вообще легко.
6: Да?
5: Ту-ту! Как говорят в этом городе, изи-пизи.
6: О! Тула.
5: Тула.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.